дирижер Джозеф Дженнингс, и в капричио стравагантэ камерейнного хумба, дирижер Скип Сэмпе. Менекатернер Кристофер Фриджре и Ян Хоуэлл, сопранонер, Скип Сэмпе, еркехон, Сюзи Неппер, виола да гамба.